0: Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Чангья, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

сон, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +25, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +25, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: говно. Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +25, +29.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, за достижения в социально-экономическом развитии Беларуси. Среди награжденных госнаградами и представители Могилевской области. Так, медалью за спасенную жизнь награжден животновод сельхозпредприятия «Овсянка» Горицкого района Сергей Шиндиков. Большая группа удостоена медалей за отличие в предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций, в их числе замначальника Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Саченко и начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части номер 2 Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Кулаев. Медалью Франциска Скорины награждена профессор кафедры технологии продукции общественного питания и мясопродуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Зоя Василенко. Также президент подписал распоряжение об объявлении благодарности. В частности, благодарность президента объявлена директору Бобруйского социального пансионата «Каменка» Галине Савченко.
1: Местное время.
2: Могилевская область готовится отметить День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая в областном центре пройдет торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. Участие в нем примет и женская коробка Управления Следственного комитета по Могилевской области. Войска 40% сотрудников женщины. В праздник Великой Победы они станут участниками торжественного марша. Девушки успешно дебютировали в прошлом году и теперь вновь украсит парад Победы. За дисциплиной и грацией в парадном расчете стоят длительные репетиции и серьезная физическая нагрузка. Но все это по силам девушкам-следователям Могилевщины. Участие в марше воинских частей Могилевского гарнизона женской коробки управления Следственного комитета по Могилевской области становится традицией. В прошлом году в строю маршировали 24 девушки, в этот раз 29. Возглавит женский парадный расчет главный инспектор управления кадров идеологической работы войска по Могилевской области Юлия Лапо. Ей выпала ответственность. Ответственная миссия – быть первой в коробке.
3: Участие в параде – это торжественно, ответственно и очень почетно. В первую очередь, это дань уважения нашим предкам за подвиг, за то мирное небо, которое сегодня мы имеем. И мы, девушки, да, мы стоим рядом с мужчинами и плечо о плечо готовы нести службу, как, в принципе, мы ежедневно ее и несем.
1: Местное время.
2: Торжественным маршем по площади Ленина пройдут и сотни воспитанников детских садов и школьников в военной форме. Шествие наследников Победы – добрая традиция Могилева. Третий год подряд в параде участвуют не только военные, но и самые маленькие белорусы. Дошкольники, школьники и воспитанники военно-патриотических клубов. Малыши старательно чеканят шаг на репетициях и готовятся показать все, чему научились под руководством педагогов и наставников.
4: 9 мая – это День Победы.
5: Победы.
6: Знаешь, что такое 9 мая?
4: Это праздник День Победы.
5: Я руковожу группой «Медицинские сестры», несу знамя. Я дважды уже принимала участие в параде и несла знамя. Для меня это уже практически привычно.
7: Я впервые принимаю участие в данном параде от класса МЧС. Я учусь в средней школе номер 45 города Могилева. Выпала большая честь принять участие в данном параде. И я, несомненно, согласился, поскольку это честь и память наших дедов-прадедов, которые прошли те страшные события в год Великой Отечественной войны.
2: Мальчишки и девчонки в предвкушении своего дебюта попасть в число лучших, надеть форму и идти в одном строю с профессионалами – огромная честь и ответственность. В параде «Наследники Победы» примут участие около 500 ребят из 8 дошкольных учреждений, 10 общеобразовательных школ Могилева и Кадинской школы. Замначальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Могилевской области Сергей Тишков поделился, а взрослые поддерживают и подбадривают юных участников парада.
8: Ребята, некоторые впервые участвуют в таком грандиозном мероприятии. Да, есть волнение, есть какой-то легкий мандраж, но на то мы и военные здесь, чтобы подсказывать, направлять. Все получается, все справляются. Некоторые ребята маршируют даже не хуже взрослых, поэтому все будет хорошо.
2: Уже 9 мая ребята в форме военных, летчиков, правоохранителей, медработников станут яркой частью шествия «Наследников Победы».
1: Местное время.
2: Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять представителей разных профессий и поколений. Широкомасштабная акция традиционно проходит на радио Могилев в преддверии Дня Победы. Накануне в нашей студии побывали представители Управления внутренних дел Могилевского облисполкома и Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа. Подробности у Елены Бубликовой.
9: Не устаем говорить о важности сохранения исторической памяти. Подвиг батальона под командованием капитана милиции Константина Владимирова. Одна из самых героических страниц обороны Могилева в июле 1941 года. И на этом месте в деревне ГАИ целый мемориальный комплекс. Это место памяти о подвиге бойцов-милиционеров, рассказал подполковник милиции Дмитрий Игнатович.
10: Мемориальный комплекс – место проведения больших масштабных республиканских идеологических мероприятий. Место памяти, где воспитывается молодежь из военно-патриотических клубов, где встречаются ветераны, сотрудники органов внутренних дел, а также жители Могилева, гости нашего города, чтобы отдать дань памяти. Там установлены стелы с именами погибших, то есть проведена большая, кропотливая поисковая, архивная, историческая работа. Мы знаем конкретно имена, звания тех, кто был в составе этого сводного батальона. День Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне – это очередной повод вспомнить.
9: Конечно, вспоминали и семейные истории, ведь война не обошла стороной никого, рассказал майор милиции Павел Князьков.
11: Мой прадед воевал при освобождении Литвы, город Пасвалиса. Он был ранен, попал в госпиталь и там был просто вырезан бандитами, на то время лесными братьями. Горе постигло такое нашу семью, по линии матери. Тоже мой прадед ушел на фронт, призвался в 41-м году. И в 43-м году под Брянскими лесами где-то, мы знаем, он пропал без вести. Для нас еще, как для многих, наверное, наших граждан, война остается неоконченной.
9: В год белорусской женщины мы вспоминаем истории наших землячек, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. С первых дней до конца Великой Отечественной войны наши женщины и трудились, и воевали, и продолжали растить детей, напомнила учащаяся Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Анастасия Кузьменкова.
12: Наши женщины были разными. Медсестры, снайперы, связистки работали на заводах, рыли окопы, лечили людей без лекарств не ради какой-то славы, а просто потому, что больше было некому. Наши белорусские женщины держали тыл и фронт одновременно, выживали в то суровое время и помогали выживать другим. Нас постоянно в колледже об этом просвещают, постоянно говорят, что про это ни в коем случае нельзя забывать.
1: Местное время.
2: Насилие в любой форме – серьезное преступление. Его лучше пресечь на ранней стадии. Найти защиту от жестокости можно в правоохранительных органах, позвонив по телефону 102. Помочь разобраться в сложившейся ситуации предлагает территориальные центры социального обслуживания населения. Консультации и поддержку жителям региона оказывают и специалисты Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста. Здесь работает горячая линия. За консультацией могут обратиться пострадавшие от домашнего насилия. Бесплатный круглосуточный сервис по короткому номеру 165 доступен для абонентов Белтелеком и МТС, рассказала специалист Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Елизавета Сень.
13: Цель нашей инфолинии заключается в том, чтобы оказать помощь и поддержку жертвам домашнего насилия. Это могут быть и женщины, дети, зачастую они, кстати, свидетелями становятся, в том числе мужчины. Мужчины, правда, больше замалчивают, если они становятся жертвами домашнего насилия, но, тем не менее, такое имеет место быть. Мы предоставляем наш кризисный центр для жертв домашнего насилия. У нас есть комнаты, у нас есть детская комната, в том числе кухня, ванная комната, туалет. То есть все как положено. Можно действительно, если такая ситуация сложилась, поселим, как говорится, обогреем, постараемся как-то помочь, поддержать человека в том числе.
1: Местное время.
2: Могилевская таможня 4 мая отметила 33 года со дня образования. Именно в этот день, в 1993 году, Могилевский таможенный пост Минской региональной таможни был преобразован в Могилевскую таможню. В современную структуру, в которой входят Могилевский и Бобруйский таможенные посты и 18 специализированных отделов. За более чем три десятилетия Могилевская таможня достигла высоких результатов в работе по наполнению бюджета страны, а также по оказанию содействия добросовестным субъектам хозяйствования в осуществлении экономической деятельности и развитии внешнеэкономических связей. Данные показатели таможня не снижает и в настоящее время. На торжественном собрании начальник Могилевской таможни Ярослав Кузин поздравил коллектив с Днем образования и вручил заслуженные награды.
14: Год белорусской женщины.
2: В год белорусской женщины история необычной профессии. Эксперт-химик, которая часами исследует наркотики и микроволокна в лаборатории. При этом она успевает расти детей, строить дом и учиться в аспирантуре. Как совмещать такое и не потерять себя? Подробности в материале нашего корреспондента Валентины Павловой.
15: Многие считают, что работа с наркотиками и уликами – это как в сериалах. Погони, яркие пробы, опасные преступники. А как на самом деле выглядит экспертиза в лаборатории? Рассказала государственный судебный эксперт управления специальных экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Марина Мурачева.
16: За яркой и красивой картинкой, созданной в кино, скрывается ответственная, кропотливая, высоконаучная и порой рутинная работа эксперта в лаборатории, где нет места эмоциям, начиная с обработки рук, подготовки образцов и заканчивая идентификацией пиков на хроматограмме.
15: Каждый день Марина работает с микроволокнами и уликами. Она знает о преступлениях то, что скрыто от глаз обычных людей, и при этом умеет видеть светлые стороны жизни.
16: Прежде всего, важно сохранять осознанный оптимизм и не допускать профессионального выгорания. Безусловно, это сложно, но для себя я выбрала такой ритуал. При выходе из лаборатории, снимая костюм эксперта, все служебные задачи я оставляю там. И вновь становлюсь любящей мамой и просто женщиной, чтобы улики и факты оставались только в деле, а не в голове.
15: Марина Мурачева поделилась, как ей удается совмещать аспирантуру, стройку дома, воспитание детей и экспертизу разных веществ.
16: Однозначно успевать все мне помогает планирование и умение делегировать полномочия. Хотя последнее, не скрою, для меня достаточно сложно.
15: В чем сила женщины, которая исследует микроволокна и наркотики в лаборатории и успешно совмещает это с семейными заботами?
16: Думаю, не открою секрет, если скажу, что сила в умении жить и работать в режиме многозадачности. Залог успеха – все делать с любовью и в удовольствие. Писать статью в научный журнал, воспитывать троих детей, заливать Ростверк или исследовать сотни объектов наркотиков. Когда понимаешь важность и значение своих действий, только задача выполнима.
15: Марина Мурачева рассказала, какая, на ее взгляд, современная белорусская женщина.
16: Современная женщина не живет по шаблону. Она может не соответствовать стереотипам и не быть идеальной, но при этом остается яркой и многогранной личностью. Современная

0: Целеустремленная, преданная семье, родине и своему делу.
1: Краснополье.
2: Команда спортсменов Краснопольского районного физкультурно-спортивного клуба с отличным результатом выступила на первенстве области по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма. Соперниками были команды из Бобруйска, Кричева, Выховского, Краснопольского и Черековского районов, а также две команды из Могилева. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, краснопольчане завоевали 8 медалей, дипломы первой и второй степени и вошли в состав сборной Могилевской области на чемпионате республики. Подробности туристских спортивных баталий узнал наш корреспондент Мария Потапова.
3: В этапы первого дня первенство входило преодоление навесной переправы, подъем и организация спуска, переправа по бревну и другое. А для старших ребят еще и прохождение крутых склонов. Каждое из испытаний требовало от участников не только физической подготовки, но и командной работы. Умение действовать слаженно и поддерживать друг друга. Краснопольским туристам в этом не было равных. Так, среди девочек в своих возрастных группах отлично выступили София Семякина и Дарья Фроленкова. А вот Екатерина Андреянова, ставшая победителем на дистанции первого класса, на дистанции второго класса заняла второе место. Как отметил тренер команды Сергей Васильев, Катя допустила одну ошибку, и поэтому ей пришлось снова проходить этап, проиграв всего лишь 2 секунды первому месту.
4: Надо было прийти, встать на самостраховку, затем снять жумар, выполнить действие к последующему этапу, снять самостраховку и спуститься. А она сняла самостраховку и потом начала снимать жумар. Это недопустимо.
3: Во второй день проводились соревнования связок. И здесь спортсмены Краснополя также отличились. Среди победителей в связках братья Сергей и Евгений Рыженковы, Анна Фроленкова и София Семякина, Дарья Фроленкова и Анастасия Шалыгина. А связка Екатерины Андреяновой и Ксении Шалыгиной в своей возрастной категории вновь поднялись на вершину пьедестала. Именно эти две девушки входят в состав сборной Могилевской области по данному виду спорта, отметил Сергей Васильев.
5: С 14 по 17 мая выезжаем на спартакиаду республиканскую по туристско-прикладному многоборью в Барановичи. Это девочки 12-13 года рождения и будут отстаивать честь не только Краснопольского района, но и всей Могилевской области, всей нашей родины.
3: Кстати, в команду девушек Могилевской области в этой возрастной группе также вошли по одной представительнице из Бобруйска и Могилева.
2: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
6: Наши хиты.

0: руки от нашей любви. В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложениями по изменению структуры тех или иных задолженностей предприятий, передает Белта. Например, правительством был внесен проект указа о изменении структуры задолженности организации цементной отрасли. Глава государства напомнил, что в Беларуси была проведена масштабная модернизация цементных производств. Тогда на это было затрачено около миллиарда долларов. Продолжение темы. Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов по итогам совещания у главы государства с руководством Совета министров, передает Белта. Можно сказать, что в настоящее время мы полностью закрываем внутренний рынок Беларуси, а также поставляем на внешние рынки более 2 миллионов тонн ежегодно, подчеркнул заместитель премьер-министра. Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять представителей разных профессий и поколений. Широкомасштабная акция традиционно проходит на радио «Могилев» в преддверии Дня Победы. В год белорусской женщины мы вспоминаем истории наших землячек, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. С первых дней до конца Великой Отечественной войны наши женщины и трудились, и воевали, и продолжали растить детей, напомнила учащаяся Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Анастасия Кузьменкова.
2: Наши женщины были разными. Медсестры, снайперы, связистки работали на заводах, рыли окопы, лечили людей без лекарств не ради какой-то славы, а просто потому, что больше было некому. Наши белорусские женщины держали тыл и фронт одновременно, выживали в то суровое время и помогали выживать другим. Нас постоянно в колледже об этом просвещают, постоянно говорят, что про это ни в коем случае нельзя забывать.
1: И в завершение. В Могилеве сегодняшнего дня по 9 мая пройдет патриотический концерт-акция «81 час до Великой Победы». Нон-стоп выступление в течение 81 часа без перерывов. В нем примут участие ведущие творческие коллективы области. Основная площадка разместится у Могилевской

Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 16.

минуты. 8-го, да, может, это и немного, но для кого-то 3 минуты это вечность, особенно когда вы чего-то ожидаете. Ну и напомню, что от прослушивания любимой музыки настроение улучшается, самоуверенность возрастает, плечи расправляются. Вот и крутите громкость радиоприемника в сторону больше и наслаждайтесь. Совсем скоро послушаем Кайли Миноук. Затем в эфир ворвутся Питбули и Габри Понте.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Наши хиты.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Бел.бай.
1: Радио Могилев.

0: мая на радио Могилев проходит радиомарафон, посвященный Дню Победы. И традиционно акция объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. А в год белорусской женщины мы вспомним истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе споем песни и прочитаем стихи, символы стойкости и героизма наших предков. Присоединиться каждый может. Вы можете записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни или стихотворения, выложить в ТикТок, Инстаграм или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить «Радио Могилев». Ну и мы обязательно поделимся вашим видео. И, кстати, ежедневно мы запускаем в ТикТок и Инстаграм стримы, где вы можете проникнуться атмосферой, царящей в студии, и лично послушать истории наших гостей. Присоединяйтесь и давайте сохраним эту память о подвиге, который привел к победе.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
4: Наши хиты.

0: Пятница, утро, сегодня такое солнечное, доброе настроение автоматически взлетает до небес, и наша задача теперь поддерживать его на должном уровне. Неплохо было бы, конечно, для этого не ждать, когда вам сделают хорошо, а самим стараться, чтобы вам потом это хорошо вернулось. Про фон не забывайте, для этого стараемся мы, Радио Могилев, на комфортной громкости. Ира Александрова, это я. Доброе утро.
1: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании с руководством Совета министров рассмотрел несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. В повестке дня было три вопроса, имеющих определенное значение для нашей экономики, подчеркнул белорусский лидер. Один из вопросов об изменении структуры задолженности организации цементной отрасли.
2: Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового.

0: Обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось.
1: Материальная помощь ко Дню Победы выплачена 60% получателей. Об этом накануне сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Передавид Белта. Замминистра отметила, что государство прикладывает все усилия для того, чтобы ветераны ни в чем не нуждались. В текущем году выплаты для ветеранов составляют от 2,5 до 5 тысяч рублей, а для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих – 1500 рублей, рассказала замминистра. К региональным новостям. Женская коробка Управления Следственного комитета по Могилевской области примет участие в торжественном марше воинских частей Могилевского гарнизона 9 мая на площади Ленина. В Управлении Следственного комитета по Могилевской области 40% сотрудников – это женщины. Девушки успешно дебютировали в марше в прошлом году и теперь вновь украсят парад Победы. В прошлом году в строю маршировали 24 девушки, в этот раз 29. И в завершение о спорте. Могилевский «Борисфен» одолел «Минск» на старте 1/2 финала чемпионата Беларуси по баскетболу. В первом поединке «Минск» принимал на своей площадке могилевский «Борисфен» и уступил с результатом 71-77. Вторая встреча этих соперников состоится в Минске 7 мая, а 13 мая они сыграют в Могилеве. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Только так нужно начинать каждое буднее утро. Ну и ученые уверяют, что с музыкой многое проходит легче, в том числе и ранние подъемы. У нас этого добра на всех хватит, и это важно. В Могилеве 8.03, на просторах наша необъятная весна, из приемников радио Могилев.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом Элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовая варочная панель Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Наши хиты.

0: Спешу с вами поделиться исследованиями кофе. Оказалось, что употребление около 200 мл кофе в сутки всего лишь, да, способствует улучшению когнитивных способностей, повышению концентрации внимания. И это положительно, естественно, влияет на память. Кроме того, снижается риск старческого слабоумия. А еще улучшается качество интимной жизни. Несколько чашек бодрящего напитка в день положительно влияют на мужское здоровье. Вот так вот, друзья мои. Надеюсь, с утра у вас случилась чашечка кофе. Всем желаю доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +25, +29.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Радио «Могилев».

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. Один из вопросов об изменении структуры задолженности организации цементной отрасли. Глава государства напомнил, что в Беларуси в 2012-2013 годах была проведена масштабная модернизация цементных производств.
1: И тогда мы затратили, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что это цементники за свои деньги делали? 6 лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года. И что? Прошло 6 лет. И мы снова возвратились к этому вопросу.
0: Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке морской операции в Ормузском проливе, пишет Newsbuy. Трамп пояснил, что пауза введена по просьбе ряда стран, включая Пакистан, для оценки шансов на подписание финального соглашения с Тегераном. При этом американская морская блокада пролива сохраняется. Президент США также выразил уверенность в победе, заявив, что Тегеран должен поднять белый флаг, подчеркивая, что текущее затишье – лишь краткосрочный шанс для дипломатии. Региональным новостям. Прямая телефонная линия по вопросам содействия безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий проходит в Могилеве. Как рассказали в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома, прямую линию проводит заместитель начальника отдела обеспечения занятости населения управления Татьяна Сокина. Задать вопросы можно по телефону 41-88-06. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +17.

0: утро, среда в разгаре, работать еще и работать, как говорится, ну пусть это вас нисколечки не напрягает, а очень даже наоборот взбодрит, вы с любимыми коллегами, у вас есть возможность показать себя во всей красе. Ну и, собственно, эти дела и беготня не навсегда. Ну и пока же для вдохновения делайте громче приемники. Совсем скоро послушаем Roxette. How do you do? Затем в эфир ворвется Crash Adams. А еще послушаем Лайли. За пультом тем временем Ира Александрова. И доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0-222-70-75-41.
2: Наши хиты.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Филиал Костюковича «Водоканал» на работу требуется механик ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2130 рублей до 2560 рублей. Механик ВКУ Кричевского района. Зарплата от 2000 до 2200 рублей. Начальник ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер по охране труда. Зарплата от 1740 до 2100 рублей. Начальник ВКУ Чериковского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер ВКУ Краснопольского района. Зарплата от 1400 до 1800 рублей. Заместитель начальника ПТО. Зарплата от 2350 до 2730 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Климовичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Справки по телефонам 802-245-23-601.
2: Радио «Могилев».

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +25, +29.
4: Наши хиты.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не верьте усяму, что чуете, але прислуховывайтесь до себе, и коли нечто сдается подозрённым, откладите решение на потом.
2: Телец.
1: Могут возникнуть правдивое прочувание относно ближайших подей.
2: Близняты.
1: Но вы будете здольны на нечаканные идеи, гениальные сдагадки и неординарные учинки.
2: Рак.
1: День выдатно подыдет для мягкого режима. Заповолиться и помарить.
2: Лео.
1: Коли чуете стомленность або разгубленность, зробите паузу. Доверяйте отчуваниям, але перепроверяйте факты.
2: Дева.
1: Почуйте штука выдатная, але коли исти за ими безоглядно, можно опынуться десяти помеж. Ой, на во что я это сказал и ой, что я нарабил.
2: Шали.
1: У спрэшцы поспробуйте разважать без эмоций, обопираючыся только на факты и лишбы.
2: Скорпион.
1: Самое главное – не перегинать палку и уметь своечасово спыниться.
2: Стрелец.
1: Ваши надеи справдзяцца. Правда, для гэтага патрабуецца шмат намаганняў, але дзень спрыяльны ва ўсіх адносінах.
2: Казярог.
1: Для вас гэта будзе насычаны дзень. Вы зможаце многае даведацца і многае запланаваць на будучыню.
2: Вадалей.
1: Няўлічаныя дробязі могуць паўплываць на глабальныя працэсы ў сямейным жыцці.
2: Рыбы.
1: Не выключана, што вы памяняеце стаўленне да рэчаў, якія здаваліся зусім звыклымі. З вами была Ира Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На

0: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
1: Как утро начнет.
2: Напоминаю, что 9 мая на радио Могилев проходит радиомарафон, посвященный Дню Победы. Традиционно акция объединяет молодежь, представители предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. А в год белорусской женщины мы вспомним истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Присоединиться может каждый. Вы можете записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни или стихотворения, выложить в ТикТок, Инстаграм или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить радио Могилев. Ну и мы обязательно поделимся вашим видео. И, кстати, ежедневно мы запускаем в ТикТок стримы, где вы можете проникнуться атмосферой, царящей в студии, и лично послушать истории наших гостей. Так что непременно присоединяйтесь после 12 часов и давайте сохраним эту память о подвиге, который привел нас к победе.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. На совещании вынесли проект постановления Совета министров о выделении в этом году Светлогорскому ЦКК средств государственного целевого бюджета Фонда национального развития.
1: Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом Фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем. За счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет.
0: Авиакомпании массово отменяют полеты из-за роста цен на топливо, пишет Newsbuy. Всего за две недели из майских расписаний исчезли 12 тысяч рейсов, а общее число посадочных мест сократилось на 2 миллиона. Главная причина – двукратный рост цен на топливо с начала войны в Иране. Ситуация осложняется закрытием аэропорта в Персидском заливе, что затронуло треть всех маршрутов между Европой и Азией. Чтобы минимизировать убытки, перевозчики вынуждены повышать цены на билеты и отказываться от нерентабельных направлений. К региональным новостям. Женская коробка Управления Следственного комитета по Могилевской области примет участие в торжественном марше воинских частей Могилевского гарнизона 9 мая на площади Ленина. В Управлении Следственного комитета по Могилевской области 40% сотрудников – это женщины. Девушки успешно дебютировали в марше в прошлом году и теперь вновь украсят парад Победы. В прошлом году в строю маршировали 24 девушки, в этот раз 29. И в завершение о спорте. Женская волейбольная команда «Коммунальника» вышла вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси. Борьбу за бронзу национального первенства вели Брестское Прибужье и Могилевский «Коммунальник», чья площадка приняла третий матч серии. В стартовом сете хозяйки упустили преимущество в 6 мячей и потерпели неудачу, но затем забрали 3 партии подряд. В четвертом отрезке игры могилевчанки уступали со счетом 20-23, после чего отыграли сетбол и вырвали победу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по тебе.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
3: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. Один из крупных вопросов совещания – проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оржанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной.
2: Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оржанского райисполкома, областных объединений, занимающиеся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, ну подарок. Ну надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. По последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное.
1: В Латвии полиция объявила о намерении жестко пресекать празднование 9 мая. Отмечается, что стражи порядка будут работать в усиленном режиме для пресечения любых инцидентов, пишет Ньюсбай. Если празднование Дня Победы попытаются перенести во дворы или другие общественные места, полиция обещает действовать строго и без терпимости к нарушениям. Патрули также будут следить за соблюдением запрета на использование советской и другой символики, которую власти считают недопустимой. На происшествиях спасатели ликвидировали пожар на территории пилорамы в Могилевском районе. Накануне в службу МЧС поступило сообщение о пожаре на территории пилорамы в деревне Селец. Внутри никого не было, на момент возникновения пожара производство не работало. Спасатели оперативно устранили пожар. В результате произошедшего уничтожено имущество внутри пилорамы, готовая продукция, а также повреждена кровля здания по всей площади. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работали 8 единиц техники МЧС. И в завершение о спорте. Могилевчане поднялись на пьедестал международных соревнований по прыжкам на батуте. В Витебске прошли международные соревнования по прыжкам на батуте, посвященные памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Валерия Вагеля. Турнир собрал 142 атлета из Беларуси и России. Воспитанники Могилевской городской дюшор Багима имени Мищенко в очередной раз доказали свой высокий класс, забрав внушительную коллекцию наград. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 22.

Brown eyes. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Радио «Могилев».

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
4: Наши хиты.

Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. А цены есть

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. Все вопросы, связанные с просьбами о поддержке, финансовых послаблениях, задолженности. Глава государства обратил внимание, что сам по себе это неправильный подход. Его настораживает данная тенденция.
2: Все вопросы – это вопросы деньги, отсрочить, реструктуризировать. Дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно.
1: Украине потребуется не менее 10-15 лет для выполнения ключевых требований, необходимых для вступления в Европейский Союз, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Как отмечает издание, внутри ЕС пока нет единого подхода к срокам и условиям возможного присоединения Украины. В частности, отдельные государства допускают возможность ускоренной процедуры. Рассматривается и вариант ограниченного членства с урезанными правами и без права голоса, но с перспективой последующей полной интеграции. О происшествиях могилевчанин похвастался наличными и лишился более 5000 рублей. Как сообщили УВД Могилевского облсполкома, чужое имущество унес 18-летний рабочий одной из организаций города, который познакомился с хозяйкой квартиры и вместе со своим приятелем пришел к ней в гости. В это же время к девушке зашел заявитель, показав незнакомцам содержимое сумки. Владелец спрятал ее под подушку на диване, а после ушел. Этим воспользовался могилевчанин, который незаметно забрал чужое себе. Возбуждено уголовное дело. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая, пишет Белта. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью, не требующим ознакомления с документами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Новости. Сияющий глаз, отличного продолжения дня желаю. И повод для этого есть. Тепло на улице, красота, весна. Пусть этот прекрасный день будет еще ярче с

0: компании «Радио Могилев» мы, конечно, со всей душой постараемся подкидывать вам хиты, проверенные временем и современные, так что ваша задача только лишь делать громче, услышав любимый хит. А я, Ира Александрова, тем временем из «Динамиков», и напоминаю, что в преддверии великого праздника на «Радио Могилев» происходит радиомарафон «Память каждой ноте», посвященный Дню Победы, который объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнеса, общества, в общем, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. Совсем скоро в ТикТок радио нижнее подчеркивание Могилев запустим стрим, так что не пропустите эфир «Радио Могилев» и доброго дня.
1: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Наши хиты.

0: День на радио Могилев продолжается, и продолжается радиомарафон «Память в каждой ноте», который объединяет всех желающих и всех, кому есть что сказать и вспомнить людей, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. Радиомарафон посвящен Дню Победы, и прямо сейчас у меня в гостях студентки Могилевского государственного университета имени Кулешова Даяна Зуйко и Владислава Зайцева. Здравствуйте, девчонки!
1: Всем здравствуйте!
2: Добрый день!
0: Мы вспоминаем те героические события, которые проходили в годы Великой Отечественной войны. И так как у нас сейчас год белорусской женщины, мы вспоминаем и их истории, истории наших землячек, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. О ком мы хотим поговорить прямо сейчас?
1: Сегодня мы бы хотели рассказать историю Елены Мазаник. Это советская разведчица. На самом деле, это настоящий пример героизма, мужества белорусской женщины. Нас эта история очень-очень тронула. И мы бы вот хотели рассказать кратенько о истории этой женщины.
3: Елена родилась в 1914 году под Минском. Работала она официанткой в ресторане. И как раз-таки во время работы в ресторане ее взяли немцы. Но получили они себе не прислугу, а подпольщицу.
1: Вот, и главный ее подвиг заключался в том, что в ночь на 22 сентября 1943 года она принесла под одеждой бомбу в дом гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. Вот, и в 3:20 ночи Вильгельм Кубе подорвался, так как она положила эту бомбу под матрас. Вот, и его разорвало на куски. После этого Елена прошла через забор, и после этого ее вывезли партизанским самолетом.
3: Ее награды – это Герой Советского Союза, два ордена Ленина. Обыкновенная женщина, без спецподготовки, без поддержки, в одиночку пошла в логово к зверю. И все это было не ради славы, а ради того, чтобы спасти миллионы жизней. И именно такие белорусские во время войны меняли ход войны, и мы этим очень гордимся.
0: На самом деле, это аж мурашки по коже от таких историй, потому что даже представить себе сложно, что чувствовал человек, идя вот на такие риски. Правда? Спасибо большое. Среди студенческого круга как популяризируется Великая Отечественная война? Ведь мы не должны забывать о вот этих героических событиях ни на минуту.
1: Да, на самом деле у нас в университете проходит огромнейшее количество акций, посвященных как раз-таки Дню Победы. Вот, допустим, у нас проходит ежегодно поход, приуроченный к 9 мая. Он называется «Дорогами памяти». Мы вместе с палатками, с песнями военными выезжаем на точки, где происходили битвы. Например, мы ездили в городок Ленино. Там как раз есть и музей, посвященный всему этому. Вот. И также на факультетах огромное количество акций, фотографий, видеоролики, песни. И вот еще Белорусский Республиканский Союз Молодежи, также на каждом факультете есть сектор, секретари. Вот тоже происходит очень-очень много акций, именно посвященных этому дню.
0: В общем, очень активно.
3: Угу. Также студенты нашего университета участвуют в шествии 9 мая. Как активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи, так и бойцы студенческих отрядов. Я как командир Белорусского студенческого педагогического отряда «Искра юнаства» собираю свой отряд, и мы принимаем участие в шествии с бессмертным полком. И также студенты нашего университета, в том числе и мы с Даяной, каждый год участвуем в концертной программе для ветеранов. Мы исполняем им песни военных лет и напоминаем им, что наше поколение не забывает, помнит и всегда рады помочь и поднять настроение.
0: Знаете, на самом деле гордость берется, что у нас такая активная молодежь, и в этом плане тоже. Продолжайте в том же духе, большие молодцы. Ну и, конечно, не без прекрасных героических песен проходит наш радиомарафон, поэтому хотелось бы спросить, какую песню вы будете исполнять, какую выбрали?
1: Сегодня мы выбрали песню «Журавли» Бернеса. Очень трагическая история, нас очень тронула эта песня, история, текст этой песни. На самом деле, она напоминает нам о том, что действительно нельзя забывать, и как раз вся вот эта история Великой Отечественной войны здесь представлена в виде вот этих журавлей. И нам бы очень хотелось исполнить эту песню для слушателей радио Могилев.
0: Друзья мои, присоединяйтесь, пожалуйста, к эфиру TikTok, радио _ Могилев. Сейчас вы увидите, девчонки будут исполнять песню, ну и давайте, наверное, поддержим их все вместе. Ну и оставайтесь на волне радио Могилев.
4: Алиса, включи радио Могилев. Thank you.
2: Хорошо. Включаю радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +25, +29.
3: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио «Могилев».

0: сердца. Продолжается марафон «Память в каждой ноте» на радио Могилев. Прямо сейчас вы можете видеть все, что происходит в студии, в прямом эфире, ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. Непременно заходите. Ну а сейчас у нас в гостях представители Могилевского рубфармация Маргарита Улитина и Мария Гриневич. Здравствуйте, девчата.
1: Всем привет.
2: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем говорить о наших землячках. В год белорусской женщины грех о них не вспомнить, потому что, ну, в основном как-то все о мужчинах, о их победах, а вот женщины как-то остаются в стороночке. Поэтому вам спасибо, конечно, за то, что принесли свой рассказ. Я с распростертыми объятиями жду его от вас. Пожалуйста.
1: Да. У нас, я думаю, все знают, что у нас в аптеках работает много женщин. И среди тех, кто работал раньше в аптеках, было много женщин, которые и воевали в действующей армии в аптеках, и были в партизанском движении, в подполье. О двух одних из них я хочу рассказать. Первая из них – это Адамович Анна Митрофановна, мать нашего известного писателя Олеся Адамовича. Еще с августа 31 года она работала в аптеке поселка Гулуша Бобруйского района. Когда началась война, аптека была разграблена, но по заданию подпольщиков и партизан, после того, как Анна Митрофановна получила согласование Бобруйского отдела здравоохранения, что требовалось в то время, она возобновила работу аптеки при врачебном участке в здании бывшей аптеки, и одновременно она же была связной двух партизанских отрядов по доставке медикаментов, а также передавала данные о дислокации противника партизанам. И это продолжалось до примерно марта 43-го года. В марте 43-го года из-за угрозы разоблачения, а также того, что за аптекой, за ее домом велся полный контроль, она вместе с двумя сыновьями ушла в партизанский отряд и продолжила там свою деятельность. Она ухаживала за ранеными, ассистировала при операциях хирургу, в том числе получила контузию во время боя. И до июня 44-го года она была в партизанском отряде. После того, как Бобруйский район был освобожден, она вернулась к своей профессии и еще 18 лет руководила аптекой в Глуше. Награждена медалями, в том числе за отвагу и партизаны Великой Отечественной войны. И именно она послужила прототипом образа матери в дилогии своего сына «Партизаны». Второй человек, про которого я хочу рассказать, это Мария Мефодиевна. Которая работала в Забелышинской аптеке. До войны она, успела окончить фармшколу и работала в Витебской области в деревне Селище. И когда началась война, она и осталась в этой аптеке, а также, так как напротив аптеки разместился временный госпиталь в больнице, она помогала ухаживать, в том числе, за ранеными. В госпитале оставалось небольшое количество раненых, а также те бойцы, которых работники больницы нашли без сознания на поле боя. До сентября 41 года это все продолжалось, но потом, к сожалению, в деревню вошли немцы и арестовали и медработников, и тех раненых, которые оставались в больнице, и генералу Марию Мефодиевну. После этого она попала в лагерь военнопленных. Примерно месяц она там пробыла, но потом немцы узнали, что она фармацевт, отправили ее в аптеку города Витебска. Но ей удалось сбежать, вернуться в деревню Селище. Там уже в то время организовался партизанский отряд, она к нему присоединилась. Она в том числе была медсестрой, ухаживала за ранеными, а также в том числе, можно сказать, по ее воспоминаниям, в сильные морозы в январе она переходила линию фронта, чтобы добыть медикаменты и перевязочные материалы. И там она встретила своего мужа, но, к сожалению, муж потом в боях погиб. Примерно в августе 43-го года ее и недавно родившегося ребенка арестовали. Она попала вначале в городокскую тюрьму, а потом в Витебское СД. К сожалению, ребенок умер. Потом самая трагичная, можно сказать, часть ее жизни, она попала в Освенцимский концлагерь и пробыла там до 18 января 45-го года. И дважды, к когда уже приближалась линия фронта, немцы начали уничтожать людей, и дважды она была близка к тому, чтобы попасть в печень, но ей повезло, ее возвращали назад. Следующее, и на этом ее не закончились, скажем так, мытарства. После того, как значит, немцы решили в качестве живого щита перевести людей в другой лагерь, Берген-Бельзен, ее пешком, сотнями других заключенных, туда перевели, пешком, под выстрелами, с собаками. Она вспоминала, что на всю жизнь запомнила эту дорогу, снег, выстрелы, кровь. И там она пробыла до 15 апреля 1945 года, до того момента, пока лагерь освободили. День Победы она встретила в эшелоне, который вез ее домой. И она вспоминала, что этот день был самым большим праздником в ее жизни. И каждый год она его вспоминала. Она вернулась домой, в Хотинский район, в деревню Забелышин, и еще 36 лет пробыла там заведующей аптекой. И тоже награждена медалями, орденами, в том числе две из медалей уже за мирный труд. Вот такие у нас есть работники. Конечно, это не единственные ветераны. Их у нас очень много было, можно рассказывать очень долго. И мы помним наших женщин-ветеранов, гордимся ими, вспоминаем про них всегда.
0: Это здорово. Это в голове не укладывается, конечно, чувство этих людей, этих молодых девчонок, которые в то время так самоотверженно просто рвались помогать. Это здорово. Это просто выше всяких похвал, и слезы на глазах наворачиваются от этих рассказов. Спасибо вам большое за эти приятные минуты с вами. Мне очень интересно было послушать вас рассказ. Спасибо.
1: Я думаю, всем будет интересно.
0: Да, конечно. И хотела сейчас у Марии Гриневич спросить. А Мария будет сегодня петь песню. Мария, немножечко... Что за песня? Давайте узнаем для начала.
2: Песня военного времени 41-го года «В землянке».
0: Именно ее вы услышите, друзья мои, если пройдете в прямой эфир, в трансляцию TikTok, радио нижнее подчеркивание Могилев, потому что у нас сейчас там стрим идет. Заходите, всем рады, и непременно держите фоном радио Могилев.
3: Радио Могилев.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Новинка на радио Могилев.

0: может все подать. В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Обсуждался ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Премьер-министр отметил, что до его доклада президенту у главы государства состоялось обстоятельное совещание с руководством Совета министров.
2: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным.
1: Транспорт и логистика. Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов принял участие в новой международной выставке в Астане. На полях мероприятия состоялась беседа Алексея Богданова с вице-министром промышленности и строительства Казахстана. Собеседники обменялись информацией об актуальных вопросах белорусско-казахстанского сотрудничества в сфере машиностроения. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие по ряду проектов с привлечением представителей деловых сообществ двух стран. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы, пишет Белта. Яровых культур в стране посеяли 72% от общей площади. В Могилевской области 222 тысячи гектаров. Картофель во всех регионах страны посажен на площади 12 тысяч гектаров, что составляет 53% от плана. В разрезе областей посажено плановых площадей в Могилевской области на 51%. Овощных культур в стране посеяно 5 тысяч гектаров, что составляет 59% от плана. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В гиде в доступной форме представлена информация обо всех стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов и всех мерах поддержки. Доступное финансирование, поддержка малого и среднего предпринимательства. Скачать обновленную версию документа можно по ссылке на сайте министерства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Слушай, и поздравляю, поздравляю и слушай.
4: Ну что, работа, знаете ли, имеет обыкновение заканчиваться, конечно, на сегодняшний день, да, вообще ее много, все не переделаешь, поэтому хочется вам немножечко помочь, отвлечь вас, дабы подзарядить положительными эмоциями, чтобы остаток дня вы провели в хорошем настроении. Конечно, только благодаря вам сейчас ваши родные, близкие, друзья могут испытать то чувство одновременного смущения и щенячьего восторга. Все потому, что вы помните их, да, на всю страну. Я с удовольствием говорю вам номера наших студийных телефонов, наши студийные номера, куда вы можете спокойно писать свои приветы, признания, поздравления, ну и делать таким образом счастливее своих родных и близких. Итак, запоминайте, если до сих пор не вбили в память своих телефонов. 9940 для ваших смс и вайбер через 44 56 86 176. Давайте начнем. Привет!

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
2: Ну что, полетели ваши послания на наш смс-сервис 9940 и на Viber. Конечно, я с удовольствием зачитываю все, что есть к этой минуте. Поздравления для Владимира Крулина у нас есть. Друзья, коллеги по работе поздравляют вас с повышением. Пусть это будет только начало твоего успеха, карьерного роста. Желаем быть самым лучшим, уважаемым и компетентным сотрудником. Ты этого заслуживаешь. Поздравляем. Ой, Владимир, конечно, мы вас тоже поздравляем. Так держать, к большим вершинам, к большим победам. Мы за вас очень-очень рады. Далее, Брюдина Людмила, целую тебя. Это Константин написал. Вот такое вот интересное сообщение у нас есть. И еще моей родной душе, мужу Валерию, с солнечными лучиками. Передаю всю свою любовь и нежность и заботу. Солнышко мое, желаю тебе хорошего настроения, прекрасной погоды в душе, оптимизма, много сил, энергии и море позитива. Люблю тебя всем сердцем, ценю и очень дорожу тобой. Ты мое все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя любимая навеки я. Такое вот прекрасное сообщение. Ну и вы продолжайте, да, продолжайте радовать своих любимых, улыбайте их, это важно и это очень-очень нужно.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
2: А у нас привет в обед, а у вас все, чем хотите поделиться, привет и поздравления, признания, секреты, новости, пишите нам на 9940 или на Viber 44-56-86-176. Вот что есть к этой минуте. Горячий приветик летит моему любимому братику Барматову Алексею. Мы очень скучаем по тебе и желаем тебе хорошего настроения. Обнимаем твои роднули из Слонима и Гродно. Далее огромный привет Федук Елисею. Не спи, замерзнешь. Это ваши коллеги говорят. Ах, Алексей, Алексей. Им бы ваше желание поспать, правда ведь? Знаете, лучше бы прикрыли бы. В конце концов, обеденный перерыв можно же. Или у вас нельзя? В общем, в любом случае, можно и поспать когда-нибудь. А далее, поздравляю Брицкого Алексея с днем рождения. Это коллега. По несчастью, вот так вот подписалась Вероника и поздравляет вас и желает не унывать и оставаться всегда таким же позитивным, радостным и удачливым. Это самое главное. Ой, я тоже вас поздравляю, тоже хочу, чтобы вы были удачливы во всем, что бы там с вами ни случилось. Очень хочется, чтобы это было, ну вот, не знаю, самое большое такое неприятное, самая большая неприятность в вашей жизни. Пусть все будет гладко, красиво и с улыбкой на лице. Поздравляем. Ну что ж, друзья мои, совсем немного осталось программы «Привет в обед», но ваше сообщение я еще успею зачитать, так что пишите на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: хорошем настроении. Ну, а пока на ваше сообщение. Огромное спасибо вам за работу, за ваше настроение, которое меня вдохновляет. Спасибо вам, Сергей. Слушайте нас далее. Привет, радио. Передайте, пожалуйста, привет очаровательной девушке Юлии, которая сейчас едет на дачу. Юлечка, не превышая скорость, я тебя очень-очень жду. Это Павел написал. Еще огромный привет Любанечке. Пусть будут рядом люди, которые всегда поймут и помогут. Все будет хорошо. Не знаю, кто это написал, Любанечка, абонент 1-17-27, последние цифры. Вот и думайте, кто это вас поддерживает, так от всей души старается. Ну и последнее сообщение. С днем рождения, любимую жену Светлану. Поздравляю, это Сергей написал и пожелал вам, Светлана, оставаться такой же прекрасной, милой, обаятельной. Он будет, говорит, носить вас на руках всегда и всюду. Светлана, остается вам только позавидовать и пожелать исполнения желаний. И пусть все пожелания, которые вы сегодня услышите, непременно воплотятся в вашей жизни, в реальность. Всего вам самого наилучшего. Ну что ж, друзья мои, все на этом. Было последнее сообщение. Я, Юра Александрова, прощаюсь до завтра. Ну а Олеся Маскина после 3 часов продолжит радовать вас своим настроением, баловать хитами, ну и, конечно же, подкидывать вам свежие интересные новости.
1: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая, передает Ньюсбай. В отделениях почтовой связи Витебска и Минской области досрочные выплаты пенсии и пособия начались уже сегодня. В отделениях почтовой связи Витебска и Минска, а также некоторых областей, это Брестская, Могилевская, Гомельская, Гродненская,

0: Срочные выплаты начнутся 7 мая. 9 мая работать будут только дежурные отделения почты. Сегодня в Могилеве дали старт необычной патриотической акции, посвященной Дню Победы. В течение 4 дней в городе будет идти беспрерывный концерт, длительность которого составит 81 час, передает Билта. Идейным вдохновителем акции стал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко. Один из главных праздников в нашей стране – это День Победы. В этом году мы празднуем 81-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому возникла такая идея – сделать концерт-акцию длиной 81 час, рассказал он. Дополнит программу концерта акции постановки Могилевского областного драматического театра и Могилевского областного театра кукол. Также на площадке будут проходить и кинопоказы Могилевского киновидеопроката. Завершится масштабная концертная программа 9 мая в 19 часов. Все коллективы на сцене исполнят песню «День Победы». Дорогами памяти строители Могилевщины провели велопробег в честь 81-й годовщины Великой Победы. Он прошел в Могилеве, Кречеве, Костюковичах и Бобруйске. На велосипеды сели активисты первичных профсоюзных организаций строительной отрасли, работники трудовых коллективов, ветераны труда, молодежь. Всего участники посетили более 10 памятников братских могил и мемориалов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Организатором акции выступил Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Ровно в полдень участники в каждом городе возложили цветы к подножиям воинских мемориалов, рассказал председатель областной организации профсоюза Александр Лисовский.
1: Велопробег – это не только дань памяти, но и значимое событие, которое объединяет нас всех. Мы с вами глазами увидели места, где сражались и погибали наши предки. За один день мы с нашими профсоюзными активистами проехали дорогами войны и посетили более 10 памятников. Важно, чтобы молодежь понимала, история жива, пока мы готовы проехать этот путь и возложить цветы. Пока мы помним, мы непобедимы.
0: И в завершение награждение участников конкурса на триад СМИ за 2025 год состоялось сегодня в Минске. Дипломом отмечена главный редактор дирекции «Радио Могилев» телерадиокомпании «Могилев» Нина Михнова. Белорусская нотариальная палата в этом году в четвертый раз объявила конкурс для журналистов и работников нотариальных контор. Победителей дипломантов определяли в нескольких номинациях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +25.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
3: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Алиса, включи радио Могилев.
5: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Радио «Могилев».

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду? Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Проблемы изменения климата обсудили в Могилеве. Выездное заседание Общественного координационного экологического совета при Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды на тему «Экопросвещение и климат. Воспитываем культуру».

0: культуру ответственного действия собрало 50 участников. От представителей программы развития ООН и территориальных органов Минприроды до бизнеса и учащейся молодежи. Для снижения влияния на климат в нашем регионе делают очень много. Только за прошлый год удалось уменьшить выбросы в атмосферу более чем на 2 тонны, рассказал заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.
1: Представьте, это если каждый год мы будем меньше выбрасывать тех же парниковых газов, которые у нас есть, это будет меньше влияния на окружающую среду. Плюс мы с вами видим это расширение автопарка именно электротранспорта. Ну, горожане видят уже это электробусы, плюс развитие электромобилей. И если лет 10 назад на город Могилев было порядка, по-моему, 2 автомобилей, то сейчас уже более 2500. Плюс это строительство сети электрозарядных заправок. Тоже мы с вами видим, и по области у нас более 65 построено электрозарядных станций. И на этот год тоже планируется строительство еще более 35 зарядных станций по области.
0: В Минприроды подвели итоги республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Среди победителей есть и юная жительница Могилевщины. В возрастной группе от 6 до 10 лет первое место заняла учащаяся Костюковичской детской школы изобразительных искусств Евгения Шавелько.
2: Эко-взгляд.
0: Зеленая воскресная школа Свято-Елисаветинского храма Бобруйска присоединилась к экологическому проекту «Кедры Беларуси», сообщает телеграм-канал «Могилев Природа». Цель проекта – превратить Беларусь в страну кедровых аллей, парков и рощ, чтобы каждый житель мог дышать чистым, целебным воздухом. А наши города стали зеленее и здоровее. Сажаем кедры сегодня, чтобы оставить будущим поколениям беларусов живой, мощный и прекрасный символ единства, здоровья и заботы о своей земле. Маленькие саженцы кедров, которые передали организаторы проекта, ребята решили за лето немного подрастить, а осенью высадить аллею кедров во дворе школы. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
2: Эко-взгляд на радио Могилев.
3: Новинка на радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны, передает Ньюсбай. Наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей, в республике насчитывается 250 человек. А это 40% от всех долгожителей в стране. Качеству жизни ветеранов Беларуси уделяют особое внимание. Выстроена комплексная система мер по их поддержке. От пенсионного обеспечения и социального обслуживания до материальной помощи ко Дню Победы. Выплаты материальной помощи ко Дню Победы по всей стране стартовали 4 мая и продлятся по 8 число включительно. Память о героизме поколения победителей остается залогом мирной, благополучной и счастливой жизни, отметил в комментарии журналистам председатель Конституционного суда Сергей Сивец после возложения цветов к стеле «Минсгород-герой», передает Билта. Председатель Конституционного суда, судьи и работники секретариата возложили цветы в знак памяти павших защитников Отечества, выразив глубокое уважение к подвигу белорусского народа. Подвиг предков в годы Великой Отечественной войны дал возможность всем последующим поколениям жить под мирным небом на своей земле в свободной независимой стране, подчеркнул Сергей Сивец. Пионерские поисково-исследовательские отряды Беларуси оцифровали уже более 38 600 анкет участников Великой Отечественной войны. А Тимуровское движение помогло более 1000 ветеранов по всей стране. Об этом рассказала председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Светлана Павленина, передает Билта. Предстоящие праздники День Победы и День пионерской дружбы 19 мая станут кульминацией годового плана работы организации. Десятки тысяч детей и подростков примут участие в вахтах памяти, патриотических акциях, квестах, автопробегах. Например, в Могилевской области пройдут акции «Склоняем голову перед героями Великой Победы», в которой поучаствуют более 20 тысяч человек. В Бавруйске состоится военно-патриотический квест с «Дорогами Победы». И в завершении, в преддверии праздника 9 мая в Могилеве пройдет необычная акция «Стань голосом Великой Победы». К участию приглашают всех Екатерингорода для того, чтобы исполнить легендарную песню военных лет «Катюша». Это будет не просто выступление, а живое трогательное единение поколений и памяти. Акция состоится 7 мая на площади Единства в 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
1: Рабочий день кипит, а посему продолжаем активно работать. Не первый раз говорю, а вы не первый раз слышите. Движение – это увеличение продолжительности нашей жизни. И сколько бы ни было поставлено задач, пусть они все с легкостью выполняются. И, естественно, под хиты, звучащие на радио Могилев. Олеся Маскина с этой минуты у микрофона. Всем пламенный привет.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Алиса, включи радио Могилев.
9: Хорошо, включаю радио Могилев.

Тишман с композицией «Свети», так сказать, о жизни, утверждающий посыл, что все будет хорошо, надо жить, любить, надеяться на лучшее и никогда не сдаваться. Ну и тут же мне вспомнилось выражение «все счастливые и счастливые одинаково, все несчастные по-разному». А какая она счастливая жизнь? Ну это в первую очередь состояние нашего ума. Принимайте все то хорошее, да и плохое тоже, что есть у вас в жизни, делайте выводы и, конечно, двигайтесь только вперед.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. В пятницу местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Порывы ветра при грозах будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. В субботу похолодает. Кратковременные дожди. Местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинк-древ.
1: Радио Могилев. 1, 2, 3.

0: Точно, гудбай говорить еще рано, потому как 15.48 показывает студийные часы, а вот представить новинку самое то. Прямо сейчас новинка на радио Могилев, а это совместная работа будет Егора Крида и Артик и Асти, что для меня лично очень даже неожиданно. Трек под названием «Карма» будем слушать. Вот он, яркий пример громкого, успешного дуэта, где сильные стороны артистов дополняют, я бы сказала, друг друга. Харизматичный вокал Сивиль и фирменный стиль Егора создают ту самую напряженную эмоциональную динамику. Мне понравилось. Надеюсь, вы тоже оцените, и этот трек уже будет в вашем плейлисте.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси проходит методический сбор с начальниками кадровых органов вооруженных сил. Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. Сбор проводится под руководством начальника главного управления кадров Министерства обороны полковника Ивана Митина. На сборе особое внимание уделено результатам анализа комплектования должностей офицеров и прапорщиков при проведении воинских частей подразделений высшей степени боевой готовности, в том числе с учетом итогов проведенных комплексных проверок боевой готовности вооруженных сил. Также рассмотрены вопросы работы с резервом военных кадров и особенности при увольнении офицеров и прапорщиков в запас. Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий в Беларуси переводятся на усиленный вариант несения службы, сообщает Белта. А по словам заместителя начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергея Мирончика, во всех местах проведения мероприятий, а также на прилегающей территории, охрану общественного порядка обеспечат правоохранители, которые будут нести службу как в форме, так и в гражданском. Будет задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, а также беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность снарядов на объектах транспорта, метрополитена и в иных местах массового пребывания граждан, сказал Сергей Мирончик. В Бобруйске мужчина утонул во время рыбалки. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Сегодня в службу МЧС поступило сообщение об обнаружении 57-летнего мужчины без признаков жизни в реке Березина в Бобруйске. Как выяснилось, накануне мужчина отправился на рыбалку и вечером перестал выходить на связь с близкими. Из воды на берег его извлекли спасатели. Проверку по факту происшествия проводят сотрудники Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета. И в завершении, мировые авиаперевозчики вынуждены повышать цены на билеты и сокращать полетные программы на фоне удорожания авиационного топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Белта со ссылкой на телеканал Аль-Джазира. С 1 июня по 30 сентября авиакомпании убрали из расписания около 9 миллионов 300 тысяч пассажирских мест. Сокращения затронули крупнейшие рынки, включая США, Европу, Китай, Японию и Австралию. Наиболее серьезная ситуация складывается на Ближнем Востоке, где авиационный сектор продолжает испытывать последствия ограничения воздушного пространства. Причиной кризиса стала рост стоимости авиационного топлива более чем на 80% с конца февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ночью утром в отдельных районах слабые туманы, ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 28.
2: 16.02 показывает студийные. Многие начинают искать, чем же себя в это время взбодрить. Работать-то надо дальше. Кофе классика, но не вариант в такое время. Можно сменить задачу, размять шею или выйти 5 минут, может быть, на свежий воздух. Кстати, экономисты подсчитали, правильно проведенные последние 2 часа на работе повышают эффективность следующего дня на 30%. Представляете? А значит, бодриться нужно самому. Еще один беспроигрышный вариант – не покидать волну радио Могилев. С нами не заскучаете, не уснете, а результат приятно удивит в конце дня. Доброго дня. Олеся Маскина по-прежнему у микрофона. Идем дальше.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8-0-44-547-60-10.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ моделёв срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 84 16 на сайте pinskdrev.by.
7: Радио Могилев.

день уже на финишной прямой для многих. И наверняка, вы знаете, уверена, что были какие-то стрессовые ситуации, и их полно, их достаточно, но и с ними существуют проверенные методы борьбы. Нужно выделить 5 минут, закрыть глаза, а может быть, уже вкладки в браузере, выпить воды и сменить фокус. Вот тогда совсем по-другому пойдут дела. И помните, идеально выполненная задача не стоит вашего выгорания, при этом филонить тоже нельзя. Все же постарайтесь и доработайте. Немного времени осталось. Ну а финишная прямая не повод спотыкаться, помним об этом. А повод как раз-таки сбавить скорость. Всем удачи и навстречу вечеру, такому солнечному. Такая погода за окном, просто потрясающая.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор HiFi диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Филиалу Костюкович Водоканал на работу требуется механик ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2130 рублей до 2560 рублей. Механик ВКУ Кричевского района. Зарплата от 2000 до 2200 рублей. Начальник ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер по охране труда. Зарплата от 1740 до 2100 рублей. Начальник ВКУ Чериковского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер ВКУ Краснопольского района. Зарплата от 1400 до 1800 рублей. Заместитель начальника ПТО. Зарплата от 2350 до 2730 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Климовичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Справки по телефонам 802-245-23-601.
2: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Совсем скоро мы отметим 81-ю годовщину Великой Победы, праздник, ценность которого мы с каждым годом понимаем все острее. Благодаря выдержке и мудрой дипломатии нашего президента, Беларусь сегодня живет в мирной и процветающей стране, которая помнит свою историю и своих героев. Выплаты материальной помощи ко Дню Победы по всей стране стартовали 4 мая и продлятся по 8 число включительно. В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны, передает Ньюсбай. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106. Качеству жизни ветеранов в Беларуси уделяют особое внимание. Выстроена комплексная система мер по их поддержке, от пенсионного обеспечения и социального обслуживания до материальной помощи ко Дню Победы. В Беларуси знают цену миру. Великая Отечественная война – это страшное, трагическое время. И часто мужество требовалось не только для того, чтобы победить, но и даже для того, чтобы просто выжить. Историю своих родных рассказала учащаяся средней школы номер 2 города Могилева Анастасия Ковалева.
3: Прошло 82 года с того дня, как советская армия освободила узников лагеря смерти Азарича. Среди узников были члены моей семьи – Муглакова Евдокия Семеновна, с ее 16-летней сестрой Верой и с ее 3-летней дочерью Галей. Они 9 марта 1944 года попали в настоящий ад. Все время пребывания в лагере спали на голой земле, ели кору, хвою. Хлеб фашисты привозили только один раз. Когда Евдокия, две ее сестры, отец и дочь, уже стали терять последние крохи сил, пришло долгожданное освобождение.
2: Память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны объединяет белорусов всех поколений и профессий. Дорогами памяти строители Могилевщины провели велопробег в честь 81-й годовщины Великой Победы. Он прошел в Могилеве, Кричеве, Костюковичах и Бобруйске. На велосипеды сели активисты первичных профсоюзных организаций, строительной отрасли, работники трудовых коллективов, ветераны труда, молодежь. Всего участники посетили более 10 памятников, братских могил и мемориалов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, рассказал председатель областной организации профсоюза Александр Лисовский.
4: Велопробег – это не только дань памяти, но и значимое событие, которое объединяет нас всех. Мы с вами глазами увидели места, где сражались и погибали наши предки. За один день мы с нашими профсоюзными активистами проехали дорогами войны и посетили более 10 памятников. Важно, чтобы молодежь понимала, история жива, пока мы готовы проехать этот путь и возложить цветы. Пока мы помним, мы непобедимы.
2: Тем временем в Европе, которую от фашистского ига освобождал советский солдат, предпочитают забыть о том, кому они обязаны свободой. И вместо Дня Победы 9 мая призывают отмечать 8 мая, так называемый День памяти и примирения. Так в латвийском Даугавпилсе потушили единственный оставшийся в странах Балтии вечный огонь. Власти объяснили это техническими неполадками и огородили мемориал, сославшись на соображения безопасности. Но этим чиновники не ограничились. Латвийская полиция объявила о намерении жестко пресекать празднование 9 мая. Отмечается, что стражи порядка будут работать в усиленном режиме для пресечения любых инцидентов. Если празднование Дня Победы попытаются перенести во дворы или другие общественные места, полиция обещает действовать строго и без терпимости к нарушениям. Патрули также будут следить за соблюдением запрета на использование советской и другой символики, которую власти считают недопустимой. Жители страны предупредили, любое публичное проявление солидарности с праздником будет расцениваться как правонарушение. Вот оно, истинное лицо Запада. Это и есть суть евродемократии. Но голос разума не удастся задушить никакими угрозами и ограничительными мерами, потому что память народа и благодарность отдавшим свои жизни за мир для будущих поколений вечна.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
6: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0222-70-75-41. Новинка на радио Могилев.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кирове 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Египет прорабатывают организацию прямого авиарейса между Каиром и Минском, сообщил журналист министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович по итогам 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии, передает Белта. Новая инициатива – это организация прямого авиарейса между Каиром и Минском, отметил Артур Карпович, добавив, что прямое авиасообщение будет способствовать развитию туризма. 81 час до Великой Победы. Патриотический концерт-акция стартовал в Могилеве. Он объединил творческие коллективы и исполнители региона. По задумке организаторов, 3 дня без остановки будут длиться выступления на площадке областной филармонии. Великая Отечественная война и героизм белорусского народа – вот главная тема большой программы «81 час до Великой Победы». Своими впечатлениями о патриотическом концерте-акции поделилась могилевчанка Светлана Лапутина.
2: Вы знаете, настолько удивлена, что у нас вот такое проходит мероприятие. Действительно, хотелось что-то такое вот на улице, на воздухе, на свежем, в преддверии праздника. Это очень интересно. Я думаю, что нашим жителям города есть что посмотреть и послушать вот эти все дни. Очень интересный проект.
1: Белорусско-российский патриотический автопробег «Помним, сохраняем, чтим» по местам боевой славы Могилевщины, посвященный 85-летию обороны Могилева, пройдет 7 мая, сообщили в Могилевском облсполкоме. Маршрут пробега – Белорусско-российский университет, мемориальный комплекс «Буническое поле», мемориальная часовня в деревне Салтановка, мемориальный комплекс «Память сожженных деревень» Могилевской области в Борках, Личевский кровический музей, мемориальный комплекс «Партизанской славы Усакина», мемориальный комплекс «Вязень-Селец». И завершится автопробег у Белорусско-российского университета в Могилеве. И в завершение свидетелями редкого природного явления стали отдыхающие на одном из бразильских пляжей, передает Ньюсбай. Огромное горизонтальное облако цилиндрической формы пронеслось прямо над побережьем. Визуально это напоминало гигантскую океанскую волну. Специалисты назвали эту стихию цунами в небе. Появление аномалии сопровождалось резким похолоданием и шквалистым ветром. Напуганные туристы в спешке покидали берег, опасаясь, что за облаком последует разрушительный шторм. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27.
3: Ох, хорошо, когда шагаешь навстречу всему окружающему, покоряешь, совершаешь и вполне доволен собой. Ну, просто идеальная картинка. А довольны мы, когда действительно сделали больше, чем могли себе представить. 17.02 в любимой стране, и уже к этому времени наверняка многие могут выдохнуть, потому что переделали много-много дел. Олеся Москина, ваша компания. Всем привет, шагаем дальше.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375 222 73 84 16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Радио Могилев.

Друзья, ну а я напоминаю, что по 9 мая Радио Могилев запустил радиомарафон, посвященный Дню Победы, память каждой ноте. Традиционная акция объединяет нас всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. А в год белорусской женщины вспоминаем историю о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе поем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Кстати, все желающие могут принять участие. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТоке, Инстаграме или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и обязательно отметить Радио Могилев. Также заходите в наши соцсети Радио Могилев, смотрите, кто побывал у нас уже в гостях. Кто присоединился, поверьте, до мурашек, до слез. Это просто потрясающе. Присоединяйтесь и вы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: 9:44, и это время говорит о том, что кто-то уже на пути к уютному дому и горячему ужину, ну а кто-то до сих пор на работе. Самое главное, не отчаивайтесь, держитесь. Все проходит, пройдет и это. Ну а пока всем пожелаю удачи, где бы вы ни находились. Ну и помните, это радио Могилев, а микрофон по-прежнему Олесь Маскина.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Весна на радио «Могилев».

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Генерал-майор Сергей Лагодюк освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, начальника Главного оперативного управления. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Сергей Лагодюк уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта. Об этом по итогам заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в Минске сообщил сопредседатель торговой комиссии, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович, передает Белта. Интерес взаимный, и Беларусь рассматривает Египет как страну для входа на африканский континент. Это наш давний и надежный партнер, отметил Артур Карпович. Мы ждем, что египетская сторона предпримет все усилия для того, чтобы организовался сюда визит президента Египта. Приглашение направлено, предварительно подтверждено. Марафон «Память в каждой ноте» на радио Могилев набирает обороты. Традиционная акция, посвященная Дню Победы, объединяет людей, которые с гордостью сохраняют память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Накануне в студии радио Могилев побывали студентки Могилевского государственного университета имени Кулешова. Даяна Зуйко и Владислава Зайцева в прямом эфире рассказали историю советской разведчицы Елены Мазаник.
2: На самом деле это настоящий пример героизма, мужества белорусской женщины.
3: Во время работы в ресторане ее взяли немцы, но получили они себе не прислугу, а подпольщицу.
2: Главный ее подвиг заключался в том, что в ночь на 22 сентября 1943 года она принесла под одеждой бомбу в дом гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. В 3:20 ночи Вильгельм Кубе подорвался, так как она положила эту бомбу под матрас. После этого Елена прошла через забор, и ее вывезли партизанским самолетом.
3: Обыкновенная женщина, без спецподготовки, без поддержки, в одиночку пошла в логово к зверю. И все это было не ради славы, а ради того, чтобы спасти миллионы жизней. И именно такие белорусские меняли ход войны, и мы этим очень гордимся.
1: Финал республиканского конкурса «Объекты Победы. История в творчестве» пройдет 8 мая в Минске. Мероприятие посвящено 85-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом Белта сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. В результате многоступенчатого отбора в финал прошли 43 творческие работы. 8 мая состоится итоговое заседание жюри. В каждой номинации будут определены победители и призеры первой, второй, третьей степени. Работа дополнит экспозицию Музея истории Великой Отечественной войны. Интернет-пользователи определят лучших в дополнительной онлайн-номинации. Голосование будет создана в социальных сетях БРСМ. Оно стартует завтра в 10 часов и закончится 8 мая в это же время. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27.
4: 18.03 в стране, среда, про которую говорят, что неделя практически прошла, ну а мне хочется пожелать всем, независимо от времени и дня недели, пусть у вас все будет замечательно. Олеся Маскина по-прежнему в студии «Радио Могилев», готова и дальше снабжать вас самой лучшей музыкой. Очень надеюсь, что наши волны попадают максимально в ваше эмоциональное состояние этого вечера. Спасибо, что с нами.

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Радио «Могилев».

Друзья, напоминаю, что на календаре 6 мая и уже который день балует нас май высокими градусами. А завтра, друзья, держитесь. Завтра до плюс 30, обещают синоптики, это уже серьезно. За рулем повышенное внимание, пешеходам быть предельно осторожными. Также помните про тепловой удар. Кепки, панамы нам в помощь. Берегите себя, пейте побольше воды и не выходите на солнце без нужды. Ну, я имею в виду вот сам такой солнцепек. А так-то витамин D, это очень хорошо. Ну а мы продолжаем прямо сейчас. Бонд с кнопкой с композицией «Маяки».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: 8.48 показывает студийные. Ребята, это время новинки на радио Могилев. А сейчас нам ее представит Люся Чеботина. Трек под названием «Мотив преступления». Именно так называется. Автором этой композиции, кстати, выступила сама Люся. И название, конечно, интригующее. А героиня песни рассказывает о страстных, возможно, даже опасных отношениях, которые для нее словно преступление. Но она не раскаивается в этом чувстве и готова идти до конца, несмотря ни на что. Кстати, интересно, что накануне релиза Люся боролась со своим главным страхом. Отдыхая на Мальдивах, она поплавала с акулами в открытом океане. Это смелое действие символично совпадает, мне кажется, со смыслом новой песни. Мотив преступления тоже своего рода шаг навстречу риску и неизведанному. Ну что ж, слушаем.
1: Новинка на радио Могилев.

0: любил. В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Египет заинтересован в поставках техники, увеличении турпотока из Беларуси, а также реализации совместных проектов в сельском хозяйстве. Об этом сообщил журналистам в Минске по итогам 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии министр инвестиций и внешней торговли Египта, председатель египетской части комиссии Мохаммед Фарид Салех, передает Билта. Состоялись переговоры по сотрудничеству в промышленности, по поставкам техники. Также не могу не отметить высокое качество белорусской молочной продукции. Обсудили проекты в сфере сельского хозяйства, продовольствия, деревообрабатывающей промышленности, экспорт белорусской продукции на другие рынки, сказал Мохаммед Фарид Салех. 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет с 13 по 15 мая в Могилеве. Он направлен на подготовку промышленности к передовым технологиям, повышение конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке, на развитие туризма и привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру. Основные мероприятия форума – пленарное заседание с участием должностных лиц, тематические дискуссии и секции по актуальным вопросам экономического развития, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, работа ярмарки продажи, выставки организации производителей передового технологического оборудования и крупного габаритные техники субъектов агроэкотуризма. 81 час до Великой Победы. Патриотическая акция стартовала в Могилеве. Она объединила творческие коллективы, исполнители региона. По задумке организаторов, 3 дня без остановки будут длиться выступления на площадке областной филармонии. Великая Отечественная война и героизм белорусского народа – вот главная тема большой программы «81 час до Великой Победы», рассказывают участники акции главный режиссер областной филармонии Михаил Николаенко, директор областного краеведческого музея Евгений Велоусов и солистка областной филармонии Ольга Горничар.
2: Около 1000 людей примут участие в этой патриотической акции. Представлены кинофильмы киновидеопроката «Могилев», полнометражные фильмы, короткометражные, документальные о войне, о нашем буничском поле, документальная хроника. С 10 до 8 утра целую ночь у нас идут кинопоказы.
3: Мы показываем предметный ряд, предметы, музейные артефакты оборонцев, воинов, тех, кто оборонял город Могилев. Помимо дневников Симонова, мы презентуем наш новый музейный объект, это музей славы Могилевщины. На сегодняшний день музей принял более 160 тысяч человек, проведено более 2000 экскурсий.
4: Для меня это, безусловно, честь и гордость принимать участие в таком великом событии, в этих прекрасных, замечательных концертах. Мы помним.
1: На Круглянщине прошел патриотический автопробег «Путь к памяти», посвященный Дню Победы. Десятки автомобилей, украшенные государственной символикой, отправились по маршруту «Круглая», «Ольшаники», «Загорянки», «Круглая», чтобы еще раз сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо. Автопробег собрал вместе опытных работников трудовых коллективов, работающую молодежь, молодых специалистов. Остановки у братских могил и воинских захоронений стали самыми эмоциональными моментами автопробега. Участники возложили живые цветы, почтили память павших минутой молчания. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.
5: Доброго вечера всем. Настроение потрясающего, хотя тут, по-моему, без вариантов. Погода классная. Завтра уже четверг, а на ближайшее время совсем скоро услышим Филатов и Кэрос порадует нас, Владимир Пресняков, а также Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Танзанай. Ну а вашей спутницей продолжаю быть я, Алиса Маскина. Всем добрый вечер.
6: Qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
3: Наши хиты.

Продолжил наш вечер, хотя сейчас он кардинально сменил имидж. Певец удивил поклонников неожиданным преображением. Показал себя в новом образе, так сказать, с выбритой головой. Но сейчас на самом деле хочу рассказать не об этом. В это трудно поверить, но в детстве Эд очень заикался. И знаете, кто ему помог избавиться от недуга? Эминем. Да-да, вернее, музыка рэпера. Будучи еще малышом, Широн заслушивал диск Эминема до дыр, выучил наизусть все его тексты и каждый день повторял речитативы рэпера. Ну а со временем от заикания не осталось и следа, что мы и видим. Вот таким образом музыкант удивил всех поклонников, а также вселил надежду в людей, страдающих нарушением речи. Поэтому, друзья, хотите развить речь, пожалуйста, берете тексты рэперов и вперед, и читаете. Ну а дальше мы услышим Филатова и Кайроса с композицией «Иногда».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Талантливые действительно рождают чудеса, не те, что гремят громко и сильно или нарушают законы физики, а те, что тихо меняют нас внутри. Любовь может превратить обычный закат в событие, пустую кухню в место, где всегда тепло, причем в любое время года. И да, именно любовь заставляет слова, сказанные 100 раз, звучать как в первый раз. И еще много чего можно сказать на эту тему, но самое главное чудо, она никогда не заканчивается там, где ее по-настоящему сеют, поддерживают, холят и лелеют. Вот чего и вам желаю. Все, дорогие, я вас очень-очень люблю, но позвольте откланяться. Олеся Москина была ваша компания. Счастливо и пока-пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 20 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая, передает Ньюсбай. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей досрочные выплаты пенсии и пособий начались уже сегодня. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской, а также некоторых областей Табрисская, Могилевская, Гомельская, Гродненская досрочные выплаты начнутся 7 мая. 9 мая работать будут только дежурные отделения почты. Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий в Беларуси переводятся на усиленный вариант несения службы, сообщает БИЛТ. А по словам заместителя начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергея Мирончика, во всех местах проведения мероприятия, а также на прилегающей территории, охрана общественного порядка обеспечит правоохранители, которые будут нести службу как в форме, так и в гражданском. Будет задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, а также беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность нарядов на объектах транспорта, метрополитена и в иных местах массового пребывания граждан, сказал Сергей Мирончик. Происшествием водитель грузового автомобиля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Могилевском районе. Об этом сообщили в управлении ГКС по Могилевской области. Авария произошла сегодня днем на автодороге Орша-Шклов-Могилев. За рулем автомобиля ГАЗ-32 находился 49-летний житель Борисова. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался до приезда бригады скорой помощи. 56-летний пассажир, а также житель Борисова, получил незначительные ушибы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Работу экспертов курировал заместитель начальника управления ГКС по Могилевской области полковник юстиции Денис Гавриленко. Специалисты зафиксировали следовую картину для дальнейшего расследования. И в завершение, в год белорусской женщины мы продолжаем рассказывать о наших землячках, тех, кто своим трудом прославляет Могилевскую область. Среди них заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова. Недавно ей было присвоено звание «Человек года Могилевщины». Александра Буракова принимала участие в реализации многих масштабных проектов, а самым грандиозным проектом 2025 года стало создание Музея славы Могилевщины.
2: Музей получился современным, интерактивным. Он включает и классические методы подачи материалов и современные технологии. И самое главное, что удалось достичь, это создать условия погружения, и наши посетители оказываются как будто бы в эпицентре событий.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +23.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром слабый туман и ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. В пятницу местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Порывы ветра при грозах будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. В субботу похолодает. Кратковременные дожди. Дожди, местами грозы, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 и днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны, передает Ньюзбай. Наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет. А самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей, в республике насчитывается 250 человек. А это 40% от всех долгожителей в стране. Качеству жизни ветеранов в Беларуси уделяют особое внимание. Выстроена комплексная система мер по их поддержке. От пенсионного обеспечения и социального обслуживания до материальной помощи ко Дню Победы. Выплаты материальной помощи ко Дню Победы по всей стране стартовали 4 мая и продлятся по 8 число включительно. Белорусско-российский патриотический автопробег «Помним, сохраняем, чтим» по местам боевой славы Могилевщины, посвященный 85-летию обороны Могилева, пройдет 7 мая, сообщили в Могилевском облсполкоме. Маршрут пробега – Белорусско-российский университет, мемориальный комплекс «Буническое поле», мемориальная часовня в деревне Салтановка, мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках, Кличевский кровеческий музей, мемориальный комплекс партизанской славы Усакина, мемориальный комплекс «Вязень-Селец» и завершится автопробег у Белорусско-российского университета в Могилеве. 7 мая во всех учреждениях общего среднего образования пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. С учащимися будут говорить о том, почему сохранять историческую память, честь и ответственность каждого. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено вкладу белорусских женщин в Великую Победу. На радио Могилев продолжается марафон «Память в каждой ноте». Традиционная акция посвящена Дню Победы. В год белорусской женщины особую дань памяти мы отдаем самоотверженности наших землячек, которые не жалели себя, рискуя жизнью, приближали День Победы. Провизор инспектора Могилевского робфармация Маргарита Улитина в прямом эфире рассказала историю аптекаря Анны Адамович, матери известного писателя Олеся Адамовича.
1: Еще с августа 31 года она работала в аптеке поселка Гулуша Бобруйского района. Когда началась война, аптека была разграблена, но по заданию подпольщиков и партизан она возобновила работу аптеки при врачебном участке в здании бывшей аптеки. И одновременно она же была связной двух партизанских отрядов по доставке медикаментов, а также передавала данные о дислокации противника партизанам. В марте 43-го года из-за угрозы разоблачения за аптекой, за ее домом велся полный контроль. Она вместе с двумя сыновьями ушла в партизанский отряд. Ухаживала за ранеными, ассистировала при операциях хирургу.
0: В преддверии праздника 9 мая в Могилеве пройдет необычная акция «Стань голосом Великой Победы». К участию приглашают всех Екатерин города для того, чтобы исполнить легендарную песню военных лет «Катюша». Это будет не просто выступление, а живое трогательное единение поколений и памяти.

памяти. Акция состоится 7 мая на площади Единства в 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Вам треба заняться тем, на что ранее не хапало часу. Коли не будете оттягиваться, повинны все поспеть.
1: Телец.
2: Обовязково скористайтеся советом и звернитеся до узких специалистов.
1: Близняты.
2: Добрый день для экспериментов, але не подыходит для кончатковых рашенью.
1: Рак.
2: Ваш настрой будет залежать от хатней ситуации, так что терминово похвалите и попестите мужа, тежонку и детей.
1: Лео.
2: Выдатный день, как здесьнить маленькие варьяства для тех, до кого вы выпробовываете великую любовь.
1: Дева.
2: Не ослабляйте пильность, вас могут поспробовать увести узман при обмеркованні справ.
1: Шали.
2: Вам спотребятся ваши знакомства, особистые и неформальные связи. Узмацнится ваше обаяние и уплыв на людей.
1: Скорпион.
2: Надышел добрый момент для реализации давних творчих задум у компании с кимсти.
1: Стрелец.
2: У вас явится шмат цікавых идей, але с некоторыми из них вы будете некалькі опережывать час.
1: Козярог.
2: Вам треба будет выпробовать свои силы у вырашении незвычайной задачи.
1: Водолей.
2: Вы отчуете полегку, на вас меньше будут тиснуть обставины, стане простей выказывать свои почутти.
1: Рыбы.
2: Коли потребуются некие важные кроки, дейничайте осторожно и старайтесь позбегать неоправданной спешки. С вами была Ира Александрова, приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +25, +30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Радио Могилев.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует понятия.

7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раздари.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем +25, +30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.